0: сердце останется в вовсе без памяти.
1: Память любовная в сердце останется вовсе без памяти.